0: Саламу алейкум.
1: Бужбаш.
0: Привет. Маком Приходь до нас. Common Voices.